он бу хтагарм хукка агопо хантар сабс идиоти арджахун дукпа синдбла дурджай ста тонни кайтанзы слац цамбу гаян арджахун цанзы хумрла чирми танги арджахун хсымчи хуани мачхпар дужи готи калага тамчи гаржи тели слац цамбу гаян хртатан жигнуг хнгна тони арджахун цандж нтаз гану хртау чарчати теви тин тонс хртата зогну титер калага тамчи гаян хвац зунгата сиама хсамбот хнгартат те сонз тани куцур джахун чиндб г хртатвра гучлан сарг нур нямта шерар гара тони Dii nemo khombo chotonga gajra yongjo gata togni lamloka ngganda ton. Narmila tsamzga xiangamagta xiari. Spelong chivar sikunu ta satani ngonkori lamloka. Kalangamag kastonga matona. Kalangamag tamchiku chotonga tabdeshtani. ngamuni lamachi nyetu hdikati sa siangmakar gara thoni thawa nyekh thamba ta khusunzung ini kata kacha angiyur chirg thamchi ko cheri di tisa mka tangnora lamta chesa songi siangga chukwa chukaya ta shirar gara jo nyamnu ngate Orgul tankirka shukjo khikhi. Thamik garurkil ari. Siya poruk mungo ga kharchi tongi yonu rigdi. Chizgina sami. Khchik tenu. Niyamil trizi tong shirndazi ka tanga yuzung nu rigi. Cikwa htanga si niyamati shenin. Khchiyarang khanura niyamta. Siyanga chukwa soga kalama karji teli. Shidu tsamziga, siyang bama kirtang gmarximtani, halama qarashtang ta rigi. Hurtungmaq tsamga rabrabru ikonu rigdi, niyama arisi jiginura nyamta, arji sinla ikonu rikabdi, arashtang ga nangani, dronzang tsamil lhar gudta, dronchig rguji tukwa. Monshang sanchir ngabchinda, Хтонхон дигла тогчи чиг нье жиуг стоинзг штам гаржа цуцам нава ченчун варкм секунда тагэр гэги гамгам хшиманым хнгастар тагшари шямак чигм цуга галангмагта хшарин жогун ор жители шинг навана гам гаргги давну тин самте тонара Nda arngabchi tsamzi hrtamag nyokhaga gayedul goyundu tatangi. Chekhun kangla huwaji te hrtawo tu orngukumarka kooni. Chingun jari jagdali kalandali nga.

0: Dino, yungun chulku chik kari tuanda, chik kari tuanda.
1: Haka ta zinu, shapu gishe jo.
2: La la la la, da sang ta che che zi kari tuanda gu.
1: Dani shamu gara, khshib khshik ti tangi.
2: Ala ala, daru khzim na chung chung zgara yuk.
1: Ya, da sang chulku che zi kari uluni na. Ashi shikta ara. O, maaz, лигзг хчява гэртэн аваттэнги хчявата чакаянгида кэрги кэри волонзия чомчомо чэзгэрэ зитана жапр чомчомзгэрэ харита жапр чомчомо динана зэгэ чомчомзг юзгия кэрнигира хэрири хэндон гэшва чаг юзг танита хэндон гэштагна юнуг шалара хэгэти чэргэн Shiapura shiamu tsangmaga odukza shigdilida tangi chanangna kri yungu nuga ligra zaga chongchongniga shog jabdangziya. Da kirchu tsangmaga khangdong chikatangan zomi. Chiki chiko tsamjiyi daun uskabdi kyrginga. Yara chiknam, mara chiknam, tani yarta marta ziri.
3: Yonchi kri tuanta.
1: Da zinu. Dana yonug sugchig tsangmag yashta mahtayi chanangna chazi kiri yungu nina dandoli tsangmag tsukhigi daotzi. Ya, dagana jorjuri datangi puu dargimga rizhunga nyingu no zhugu chungchung chi tsukhigzi na da sugchig chazi kiri yungu nina. O, aragongzigri ya, aragongzi tengimzik nga kiri wolongzi. Da aragong chungchungga chamu wabdigzigdagdang nina mahiiga. Кэргэ ли юндгута глуэмба жэнэгий жгос. Дарун тэнгэмгэнэн аливи. Та гэнэ кэрнара кэргэшу зири. Янэг хртэнгни чалида кэри нюгозгия.
3: Оу, оу, оу, оу, оу, оу, оу, оу.
1: Чэргэн тэн чажига гаатан мухчэнгэ. Та тэнгэмгэнэнна янэг хртэнгнам чалдаунуга арэгунгэра. О, аревазг юкэн доли. Айнигэ зул хэмлэмтэм кэрж уртэй даоц. Танита ардунхтэнна юнуг шэлара. Хэгчэг, чэргэн, шяпура шяму, лыгра, цэг, цэмага дугца чигжлэйри. Хэнгэмгэнэнна цэсухтарнганжау чэла-чэла унуг арэгунта шкяб танзгия. Танита кэрчу цэмага ндарсэсэсэсэгэк унуг арэгунта шкури. Цамаг аргунти ши пакунушкавди ян чукусам тондангзгия. Я чи хэнлэбз кэртан авали кэрионуга чуку чунчундасан бо ngухизгжаагу. Хчиг инжина нэхша чунчунзгир. Чеку арганзгир. Чеку абразгир я. Кэрчусан бо гэн хэри ешура хэндунгэрцва тондангзг. Дани нэхша гэшэчу.
2: Ангачу Хэндон гэртэн ачиг бай наачу.
3: Тани арган гэрэшэчу.
4: Орэя, ngачу ngома чангэхчиг муаг. Та чалира муаг. Ngачу сэмбура хэндон гэртэн ачиг бай наачу.
1: Хкавди абра чунчунга.
2: Атио.
1: Азири, нарэцгири. Цангмага. О, абра чунчун чиянтанги котага динчха усунна разгирия.
2: Арим, арим. Цамаг орухи ашиндасан бухчуатан.
1: Да, зири. Хандунгатан на юнуг сугчаг цамаг дугца чигжилири. Цесух нянжи юндасан бухчаптан зия.
3: Хандун чалуг жаргин дели.
1: Дан дэнин дэн ахчуми нюгух.
3: О, да, да, кэри юнузы мэпа. Да, пачар ючу марго.
1: Хагатрик да, зину. Шэла чунчунг шэр кори.
2: Эй, дарун чичхэ ёч марго, дарун ёчэр. Ачи цгээз гэшгтаара.
1: Дэ зину, нго мар янангни дарун чиг кэри тундангсэг. Охо, дэда, джяка мару нинжанжага агазг гэнтангсэгя. Да хэндунг штангна юнуг шяпура шяму, лыра рэгун, аргэнра цэг. Авраара хэртэг цангмаага да агаазгийн үхий сунлүүжгэний 다 시흥송이 서대 샤포라 샤모니
5: 아 달라마송 가다 때니 좀년 말고 때니 좀년 말아
1: 다 지색욕 스카티 아르군그라 하남족니가 우찌에 나선덩이
0: 오 돈노노 워큰드 사즈그미야크 돈드나 워크 카킹이 워크 추초리다오크 돈드난드 사즈그 워크미야크요 돈데 마용 데 마용 조젠즈가소
1: 더 세그욕 옛나라 다나 요노가 셀라가
2: 더다 최초야 가라 최소즈이너야 하리마림 하리마쇼아탕
1: 더 지리 아가모인 어디엘크구니 현동가탕아 비케적당스 아가무 현동가탕아 어떤노지니 치키치고 참저라 메야라 아랑랑사나 카르구이 잠지리 다요지야 가브즈가다 샤무 다르스스 잡슈라시죠
2: 에다 퉁게요케 퉁게요케
1: 더브지노 샤푸그시르코리
0: 군즈가 군즈가시고니
1: 샤무 부랑쇼라
2: 다 사토가시고니야 사토가시고니 더머니다 마테테 샤능니 다팅세라
1: 더지시츠 가브디
2: 쯔그라시죠 아이야마나 아치 참마가 할로코바즈 테니 아 천점즈가 팬템다 예고너자 참마가 할로코바즈 텐자
1: 더지시츠 하라군가라 아리마 저거가스카차근 지탈이
2: 하디엔기에 디엔기 더리모 참마가리마 할로코바즈 텐자 다초 남랑르 권데니 다탕세르지오나 마레 참마가 하리마 할로코바즈 텐야
1: 더지시케욕 하리 쯔우다 크쭈가 쯔므나 아가무즈요노 크쭈 띠흐쩨고노마니 가브디다 샬라그란당즈갸팅 쯔미셴노 니르요큰돌리 고조디엠쇼라 디엔가 타나다 쭈 쳔드름즈간 비쭈이야 야 쯔마근 당즈교라 쭈 쳔드름즈가 책임비고그라 샬라그 쯔쯔라데게 흐치찌도노 아가무 한치크 다나요노가 소치가 참마 지그지 치가르메라 치키치쿠 모스티 능제위 다요지야 스카티타 아가무 카치당스 나타 탑고 바즈다 요카라 참마그 나 탑고 반디 녀난드케 더지 치티노 다나요노가 소치가 참마가라 아니그 소르그르 치키치쿠 모스타쇼라 ཉན་ནན་དོ་ནུག་ག ནམ་འཇེར་ཤ་ཏན་ཚ ཤ་ལ་གཞེ་ཅོ ཡ་ཅི་གམོ ཆོ་ཐབ་ཁོ་པ་ཟ་གོ་ན་ད་ ཤེར་ཅིན་དི་ཡ ཚང་མ་གཞུ་བ་ཐིག་དང་ནོ་མ་ཤེ་གཡ ཅི་ཧ་རེ་མ་ཤོ་ཏ
2: ད་ཟི་ཤེ་ནོ
1: ད་གམོ་གན་དབ་ཟིས
2: ཨ་ཅི་ཚང་མ་གཡ་ང་མ་ཆན་ང་ཤེ་ང་ད་ང་ དན་ཉི་ད་ཤ་གམ་ས་ཡོ་སུ་གནི་དེ ཅི་གར་ད་ ད་ཆོན་འཇམ་གི་ལ་བུ་ཏང་ན་མ་ནི
1: ད་ཟི་ཤེ་ནོ ད་ན་ཡོ་ནུག་སོག་ཅག་ཚང་མ་གཡ ngō dzamzga langi. Māti shchigintinga gōni.
2: La la la, tabi yukwāda kutari ya.
1: Tā ziri, tsangmāga, hodukza shchigidika gōni, ar ngā mā chanangāpshangi, shkāmsā yōsū gushuwa tigzg. Tā iri tā kachu, shkāmsā gushuwa watangzg ya.
2: Chandamā tunūra nyamgi, agāmu khandungashtangani chuntupchika tangārdangi, nagtsa kushuwa rjigi wasangzg. ཁྱི རྒྱས ཁྱི རྒྱས ཁྱི གི རྒྱས ཁྱི རྒྱས
5: ཁྱི རྒྱས རྒྱས
1: ཁྱི རྒྱས རྒྱས ཁྱི རྒྱས རྒྱས
2: རྒྱས
5: རྒྱས རྒྱས རྒྱས
1: རྒྱས ཁོངས ཁོངས
3: ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས
1: ཁོངས ཁོངས ཁོངས
3: ཁོངས ཁོངས ཁོངས
1: ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས
2: ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས
1: ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས ཁོངས 아래군 것이죠.

0: Тар-тар.
1: Та тхуэнтанг на та, хуйжаг на, ngачо тму хагзи юна, лопча джимбар кита лома чу, джимбар ngao су, джимбар самча кимела юнгда вна. Та юнг дунг штава чил юзи на та, ngā рынги на чи донлэн чангчанг маим ба, та ти ханчик лика, лопча гнанг лика зга, гала кансмри, чи ранг нива юцг лик дау кум, донзинг кахурай на чукоти. Ти на та лома чу ти дал та, гавшу та лома чи тамзин кунта трия, тухтунго чу ранг, гергинз га амсо на, чу ранг тухтунго сопча тупши куди та су, та сопча та ᱡᱚᱱᱞᱤᱠ ᱛᱟᱢᱟᱝᱜᱟᱞ ᱜᱚ ᱥᱚᱢᱟᱪᱚ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱡᱩᱜᱛᱟᱵ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱚᱯᱛᱮᱛ ᱡᱟᱛᱨᱤ ᱭᱟᱱᱛᱚᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱛᱟᱵ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟᱛᱤ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱠᱷᱨᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱭ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱨᱤᱱ ᱫᱤᱜᱢᱮ ᱥᱟ ᱠᱟᱱᱭᱚᱠ ᱠᱩᱡᱜᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱤᱧ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩ ᱫᱤ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚᱡ ᱛᱟᱛ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱠᱮᱛᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱭᱱᱚ ᱡᱤᱱ ᱥᱮᱝᱜᱨᱟ ᱥᱚᱢᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱠᱚᱥᱠᱟᱯ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱜᱩᱜᱩᱫᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱛᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱠᱚᱛᱟ ᱜᱟᱡᱤᱯ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱭᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟᱥᱚᱜ ᱛᱟ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱜᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱠᱩᱭᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱯᱛᱨ ᱜᱟᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱥᱩᱛ ᱫᱚᱠᱚᱛᱟ ᱪᱷᱤᱫᱩ ᱜᱩᱱ ᱱᱚᱯᱟ ᱢᱟᱭᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱣᱟᱨᱥᱟᱝ ᱠᱚᱢᱠᱚᱵ ᱛᱮᱥᱛᱟ ᱱᱮᱫᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱝᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱫᱤᱭᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱠᱟᱢᱩᱡ ᱞᱟᱫᱟ ᱛᱤ ᱠᱚᱥᱠᱟᱯ ᱛᱟᱜ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱠ ᱛᱚ ᱪᱷᱤᱠᱤᱥ
0: ᱢᱟᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱤᱪᱩ ᱪᱤ ᱦᱩᱭᱡ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱪᱤ ᱛᱚᱭᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱫᱤᱞᱮ ᱞᱟᱝᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩ ᱫᱤᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱠ ᱥᱮ ᱡᱩ ᱢᱟᱥᱛᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱯ ᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱞᱤ ᱫᱟᱨ ᱯᱷᱭᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱪᱷᱞᱮ ᱱᱟ ᱢᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱚ
0: ᱭᱟᱨᱤ
1: ᱚᱛᱟ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱱᱟ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱤᱪᱩ ᱯᱷᱪᱮᱱ ᱥᱩᱠᱩᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱥᱨᱟᱞ ᱦᱚᱴᱱᱟ ᱜᱟᱫᱟᱥᱤ ᱚᱠᱟᱛᱮᱱᱟ ᱛᱤᱞ ᱦᱚᱴᱨᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢᱤ ᱛᱤ ᱱᱟᱛᱮ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱟᱠᱷᱨᱢ ᱠᱟᱱᱥᱠᱤ ᱧᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱤᱣᱡᱤ ᱜᱟ ᱛᱮᱡᱩᱞᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱫᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱠᱚᱥᱠᱟᱯ ᱛᱟᱫᱟ ᱠᱷᱤᱥᱤᱜ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱥᱠᱟᱯ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱝ ᱜᱚ ᱡᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱪᱤᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱱᱚ ᱪᱤᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱜ ᱜᱟᱥᱚᱜ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱴᱨᱤᱱᱚ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱭᱩᱱᱤ ᱱᱟᱢᱮᱱ ᱪᱤᱝᱜᱤ ᱯᱟᱨᱛ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱱᱡᱚ ᱡᱩᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱪᱷᱤᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱛᱟ ᱢᱟᱴᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱪᱷᱩᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟ ᱠᱩᱭᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱚᱥᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱞᱟᱢ ᱫᱚ ᱭᱮᱠ ᱥᱤᱨ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱩᱭᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱛᱮ ᱤᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱤ ᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱩᱭᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱥ ᱪᱚᱜ ᱢᱟᱥ ᱪᱚᱜ ᱥᱟ ᱠᱩᱭᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱢ ᱟᱜ ᱡᱚᱱ ᱨᱮᱢᱚ ᱤᱪᱷᱩ ᱪᱟ ᱪᱚᱜ ᱠᱩᱞᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱝ ᱟᱫᱚᱱ ᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱭᱮᱠ ᱥᱩᱛᱤ ᱱᱟᱜ ᱫᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱴᱤᱜ ᱴᱤᱜ ᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱭᱮᱠ ᱥᱩᱛᱤ ᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱨ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱭᱮᱠ ᱥᱟᱛ ᱢᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱩᱝ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱚᱛᱟ ᱢᱟᱭ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱣᱟᱱᱟ ᱠᱷᱩᱭᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱤᱪᱷᱩ ᱪᱟ ᱪᱚᱜ ᱛᱟᱜ ᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱭ ᱪᱤ ᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩᱥᱭᱟ ᱱᱚ ᱪᱷᱢᱫᱟ ᱠᱟ ᱡᱟᱠ ᱪᱩᱨ ᱡᱤᱱᱚ ᱪᱩ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱫᱤᱜ ᱫᱤᱜ ᱛᱟᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱚᱥᱩ ᱞᱟᱢ ᱱᱚᱨᱤ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱣᱛ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱜᱨᱤᱭᱟ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱠᱤ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱠᱤ ᱭᱚ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱩᱭᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱠᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱨᱟᱜᱚ ᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱟᱴᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱤ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱟᱪᱤ ᱪᱚᱥᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱞ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱠᱷᱩᱭᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱤᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱛᱤᱥᱚ ᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱥ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱢᱟᱴᱤᱱᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱨᱮ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱣᱨᱛᱮ ᱢᱟᱠᱷᱩᱢ ᱱᱟ ᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱢᱩᱡ ᱠᱞᱟᱢᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱫᱟ ᱭᱚᱠᱟᱡᱩᱱ ᱪᱚᱱᱡᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱥᱛᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱤᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱤᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱞᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱤᱥᱚᱱ ᱢᱮ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱷᱩᱭᱡ ᱡᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱡ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱛᱢᱩᱜ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱫᱤᱭᱚ ᱛᱟ ᱤᱱᱫᱤᱠ ᱢᱮ ᱠᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱡ ᱠᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱥᱚᱢᱟᱛᱤ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱦᱟᱨᱟᱥ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱤᱱᱡᱚᱜ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟᱛᱤ ᱨᱟ ᱚᱛᱟ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱵᱟᱵᱡ ᱫᱤᱭᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱤ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱚᱥᱠᱚᱢ ᱫᱮᱭ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱯᱷᱭᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱚᱛᱤ ᱡᱤᱣ ᱛᱚ ᱢᱩᱡ ᱛᱤ ᱣᱟᱠᱤᱱ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱡᱟᱱᱫᱩ ᱞᱟᱢ ᱡᱟᱱᱫᱩ ᱛᱚ ᱢᱩᱡ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱝ ᱜᱚ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡ ᱨᱮᱭᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱤ ᱥᱤᱠ ᱠᱤ
1: ᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱱᱤ ᱚᱨᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱥᱮᱪ ᱫᱚᱱ ᱱᱩᱪᱩ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱚᱨᱤ ᱡᱟᱝᱫᱟᱜ ᱥᱚᱨᱤ ᱡᱟᱝᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟᱱ ᱫᱤᱥ ᱴᱷᱚᱠ ᱥᱚᱨᱤ ᱡᱟᱝᱫᱟᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱫᱚᱱᱡᱤᱝ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱥᱨᱟ ᱥᱟᱨᱪᱤᱢ ᱛᱟᱞᱚᱝ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱫᱤ ᱟᱫᱤ ᱡᱟᱝᱫᱟᱜ ᱥᱚᱨᱤ ᱡᱟᱝᱫᱟᱜ ᱫᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱨᱤ ᱡᱟᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱤᱪᱷᱩᱱᱫᱤ ᱪᱷᱤᱜᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱭᱜᱞᱚᱠ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱜᱛᱟ ᱤᱪᱷᱩᱱᱫᱤ ᱜᱟᱥᱚ ᱠᱚ ᱠᱩᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱞᱮᱱᱟ ᱜᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱝᱠᱤᱱ ᱥᱚᱛᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱩᱱᱩ ᱛᱨᱠᱟ ᱥᱚ ᱵᱤ ᱫᱟᱞᱤᱛᱤ ᱜᱟ ᱡᱟᱝᱡᱟᱠ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜ ᱪᱤᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱤᱥᱮᱞ ᱧᱮᱢᱚᱠᱩᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱤ ᱛᱮ ᱭᱚᱱᱨᱢᱚ
0: ᱭᱟᱨᱤ
1: ᱚᱭᱟ ᱛᱮᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱡᱩᱱ ᱫᱤᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱞᱟᱢᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱨᱤ ᱥᱴᱤ ᱥᱟᱝ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱚᱜᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟ ᱪᱷᱢᱫᱷᱤᱜ ᱪᱤᱞᱚᱜ ᱛᱟᱡᱩᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱥᱛᱟᱢᱩ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱞᱚᱜᱚᱫᱚᱱ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱮᱭᱟ
0: ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱚᱞᱮ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ
1: Rangi chetugunago danda nachi kasubzi shi jusi kunana dachi kumuzi dachi kasubzi kire chimuzi nika da chi yonu ina gami zintanda dukunda zi chenne nga chulhob jashta wazam so nandi nanga thoma manga zi ta kage gami zintaga laka ranga gami zintaga nani tsarlong shungi dawar nanga jinsuk chuna da ranga liriki laka hara damte toni dono gata musoma yashkuzi yonar mu
0: yari
1: Tei tanda ta, tanda tak tsangma ina ra, gamin zinja tak tiki tiknu gu ti nang, tiin khori gita nani ta yara ikchu nyakin ra utan di dali nga tei tanda tei na. Tan jikita rangi tei chik shendo pazi yonu chidgin zina, ta sopcha riri riri zinta, gamin zinja nda dukunda kichin zi junta nga rangi ki yang chik kishig chidgu na rangi ki riva ra inda ra. Sopcha riri ni gamin zinja nda tsik tanda ta, Somarga tachi kona agen laka xonjinba nang tachi. Tachi somarga sopchikin koi ta sorata dukota na xishiga chizgina xuchuwa sanga aga sanga ta sopchita dukota re zin nyan na waka te chiga simbu menu. Otaga laka te pantoni mazika ti hanchika rangranga gamin zintanta gudridatagani di lamkandani soma mga mazik jesan itabka. Ta dukota ta xishiga uchu sopcha azgam chona gamin zintanta chi meta marunga zgi ta samgiyo.
0: Nari?
1: Mata tu kota rangi na yang chi ta ta sangga chu sorin jir kisi gujira ta ta sangga di ndaga nanga marang kurni yang rangi chi sopcha riri zo yang chi ta muga chi rangi rewa zushita nandu no ten ta gamin zinta ndak chi yota na huin jokjina ta ge sopi yunga di lakanda na xishi ga tu ndaga mga zik chi sangga chi yoko di han chik lakani tande tiga zi chi chuguna ta uchu lika hanchik lika zi ri ta gen namban suna ra yang lika ga hanchi ni lika zi ga jik lakma li guni tamu zi ri ta ra wen siang ta rang chuf ta wazan suna rang ga ji chetago mung sako suna sugu sosokan ri usir guni ya rang ga sakani di fshiran kori jik soma cho jik fshan na zik lo suna soma cho jik som na zik lo suna ta tamo shali yung na yang daga lakanda ni xishi gamba pa suma li da ta wani soma cho yang ching damo ga lika zi li guna ati waka chetagun ra ya ta waka rang gi Lingri yixtum ga xoxum xoxum aydali da yixti li gamin zinra zi tonjina yixtu sopcha gantan gantan zinjina taga lakatna xiga peji gantan zi yodjiri di hanchi ka lakana soma yang mangazi kige jiglam ga lamkati yang xiga jesan mangazi tabga lam yang xiga yanga tatamuzri ya
0: gara no, di gwarin
1: chiga gita ole tatamuzin di hanchi ni tachira jang chepu zi shachimi taga kanga kilwa ka tasanga di cheta jinsunga orki longchen kansanga di dali waka yang chi chidhigo nare, di lintin da muzik gojigi dali ni, da muzik gorkyabziga rani lakshin nunda, ta rani kyi nanda ni chinamba tsamala, chilam jil li kunga gochay tang, chilibzo a
2: Kibji ngana, sungge, dertzi kiri yo. Sungge, dertzi, thobri, galang la chab yo. Thobri galang na, kibji, khtam la ri yo. Kibji, khtam ji, mati, lam, tu ngana yo. Thosu, kibji, xa lang.

0: ni da kang mo mo zun zhi zhong de ta chu don da kang yong dong de ts tong na ta rang ge sa ni ge shudi chi chong ten de son na ta son tong da ko na son ta chi jo tun da nyen si chi se na de ge ge ge chi gi tang ling ko ni na ran ba ran ba chi tu chu ko de son tong de ta bu zhong de da ta son tong ta don da ts ge di ti na ta son tong ta chu don da chi yo kwa zin chung nu tu mo de ta ma yin bi ta son tong don da kang rong a ti na ta ta so lang ga Tiktona, Yangdong Nijab Zhongner. Ya Changkani Songtongi, Tiktona, Katsukturi Songtongi, Yangdong Nijab Zhongner. Da Jihui na Gormuzhazra Jitongi, Da Jiktir Kamani na, Yang Jiktamani na, Yangdong Nijab Zhongner. Da Ma Na Songtongi, Nyamge, Da Songi Jik, Songgira Te, Nyet Jizi, Da Ni Kanjaga Nani Jik, Zoypaz Shongi, Da Mo Ta Yang Zhongtongi, Yangdong Nijab Zhongner. Da Tao Zi, Da Yitongna Se Kudara, Da Chu, Sikni Chazgira, Tondog Te, хм чика тондок терге шонжат тамуч музна тамузун тучун мар нямуш сизната так он ниже куно терге нитчумзна чукку сынзын чатчумзна чукку аман тон чумзна чукку динанатан буйжугнуга терге гянкын да кам мамузга антергонуга тамуга нивзга хунжога тегната яраш керке шей куно сизната тачу мамон чуктаудан сонжина нипр то сонтынэ тумсэ кунунда ранга лыкчата укуйда тагата жотун канарма тхина Dutsi kaharwa zi tixina, da tumga lakchanda kuida tangi, ranga kheghande songchibit yu tata, shiga sugu nanga su tumuzgin ta.
1: Rie genlo, dina chichi li kong tawar cun na, gonga nda tangdan javi ju hui tixina, jitar tixu xe guni na. Di shugni, mar canju rie na?
0: Oya, da suwa chi kong xe guni li, no si tunga rika gyotun da tawar cunji na, dandi nishtung nixi tsagni ga, Да, техника циник сагниг нингерде чим той момон шипшу кара чиди пуниги нямг ноци ямо тонари ке чотун да лапр джугуну кирген дистунг самчир дому игдок мо дина тарна та кирге то кирге статурга чачигок тому ингина сонтнита чотун джамна нипрта чим тара джугунуга ндаг статуок танда ингина нипрта чотун татауз гэтгуна Та чотунг тойни тан, дэнган ла сопа, чон юни, шипшир дамузг, янмузг дэйтан та, чотунг тойни тан, нинзин ра, кирге сонтан, джейвик, дэнган да сама, дэнбуй гунуга, дамуг кирге чахчин юка. Дэгнан нипар та сонтан, хуэна, жапчузг инжина кирге чымгик шапчузг рэла, чымгик шапчузг мара. О, чымгик шапчузг на, чым дэн тухидака, ганан тухидака, тала сопага, эвата, юхайин джей гунуга, дамуг чахчин юка. Дие, рымбага ньямунда та, сонда кылгэ чичай кузна, дэтау кютун шонтана нипырта, пэнцэн варка, гаата, дачы дэкунг рымбазна чоку, шэшу дэкунг рымбазна чоку, дэнэ нипырта, вака нишки йога куйда тэнэ, гаанда сэчу, дэ суо ёнсэ кулу. Тэйна мэмэн шэшу кэнра, чэдэ дэкунг сонтан гэта, но цирик мишкюн сэгэв яму дэ рэпкуну кормтоны, нипырта, дякэвка та, ди, нитун тэкси чатымнанга тэжогну кэрга, нэгнин инзин да тымтаны итна тымгутхны ямуйна чугнуга сычитан танитан дымдык сычила сухпа буйда танита чинсухкын гаватан пансеваркын гаата сели туты нипт цу инзи тара танки жогну тумузре тымайын бита сунтын итпена жуэмыз гочина тырги юсуга сагныга девара декиттан танита жирым гочу чөшекуну узашекуну индала сухпагы нианды сыра Kuchun dadu ita tangata, tondangda ngipata tukchua gozi, tamuga yankirgi chachin tuwaka. Ta agrampa samba muinji na, ta kirgi chumga tukhuni shaki nara, tigirga shachut tigirga yangmuzga, chum tigirga yangmuzun babju ra, jamuzga chum namuzun babju, daniga sundri ita tangi, chotun dhamud gonuga kirgi, nitumga kirgi, sachizna chukun, da yangan dhamud tembe chukka. Тогда сон тогда, когда мама сейчас как-то там звонит, звонит на чука, тогда дети как-то там звонит на, там не просто, джейн как-то чапрнда, тори дает там и, там то никак сон тори дает там то, хуйна чу, да зацунга варни на чука, анди чемцунга варни на чука, туку варни на чука, анди ханиранга варни на чука, чу анди солтуку варни на чука, тачи лирукку варни на чука, анди варни сон тогда чу дизинга, аман чука Дайын гава, да, куни хуй лагнаачи гурму харсара читан сэгип тамуган гава, ткарчу цик-цикан гава, ལསོབ དམུད ཞུང དེ དང ནོཚི ཟི དོང དམུད ཅོ དོ ཡིན ད ཁར གེ ཅིག ཚམ གཏོ ནེ ར ཚག ཡང མུ ཡིན ན ཆོ ནུ གེ

0: Ой, танди тони корезина. А кани базгу мангыш гитали. Бардана гыш гитали. Шацет. Я тата марго. Ота танцам сумадали. Но че сарди гая. Лмарде самбала я зерти зуйона. Та тергум да сумадали. Озам го чам гондани. А калын эсгити тана. Текери мандыгы цымар та мачука па мара зерти. Танцам сумадали жи. Чокер ге корезина. Гомо курчан гы чопа чаканя разан сона. Сачи гитар жаглала жок. Лмчиге чомур гаран жок. Ди та качан шиндани зерчери. Оя. Татан сум карезина яна дон чесара лмарде савали далив жиги коня чек сумнер та сумнер тошин чи шерп кыртыгыни чек чаал мо чамбу шера тена чек дон нон чамбу чаал яна чи далив жиги оя так карезина хчу не лон дали тихче дэг далив жиги тошин чи шерп кыртыгыни оя трачи лон мурцатын кагына зик сук оя тан улдык сум дэг жиги зик хамна зи далив жиги тен хчу не лон дали акси дай далив жиги келин го кыртыгына Мэжтэн камна хуй мен азмари санг тангал мен азмари ни тангэн зана тонг лэ тунга ни хвар тэн гомба ян лэ тунга зэр гах чиги ти ар сэн чи ни кэрэ зэн тра чи лом дора кэр гэлам гэ не тона нга ма чи лэ ма ма дон ка жан чан сэ юно ма шин чи ка ма ма нох ньом ни чан сэ юно нга дэ мо гэ сон дали нга ша кэм гэ ти хэн тэг яг гэни нга ма хэн гэ лэ хэн тэ ба чан гэ нга я кин чан сэ хар тэн канари нга ти бо гэ мо гэ тэн канари нга ша ин сон ар яб тэн канар сэ нга чо ка на сэ ка хэ чан хэ ду ё дэр ка кэр гэ кэрэ зэн нэ ана нга мо ра нэм ча мо ра ни оли кэр гэ ё на зэн зэр кас мо дэ гэ хэ чи гэ а я гэ тэ нэ кэрэ зэн нэ на Ой, атанда на танцам сумы, не лони шапа чарди чанзы вону, пталони лама шанча чанзы вону, нергин кана гаян чампу, соргин кана гаян чампу, ой, а корун цехул ка йодыр, ка танцам сумы дали жиры, ой, так арге канреды, не макен чиктин кам на йону дари, шаман парду муштей на йону дари, то терун сумы дали, а чо не сам муткина, циксам тоткина резерки, он тата, на сыгян дом дынган дапаин, на шептен ралага янян ян, а ти магу го зерди за йона, ой, та на канда карге канрезы на йена, Ой, а чё сумма дали жиги? Ну, а мамах чем ты не якоб? Дика сумма дали жиги? Ой, а там он дым чемшон гастани, а чё? Инчо озер чё? Да чем га дам нар яин зерчи зонари? Только я дам нах чигин зерчи зонари? Ой, а дай на сутон сен зона, да чашм джас ин рух цина жанари, да чем глама ин рун шуна жанари, нинго ну хама ка зерчи зонари, что го нор яком чем зерчи зонари? Дика сумма дали жиги? У него би ка ла лара, за руф ца сар саина, а рор ка могу ла ка ин рго, ко могу че ка ин рго, тематика ян вон? Ой, а та чё кар сумма дали жиги? Ак пташен сона чоко чокерге таши гадавдан сона чоко оя дир тмани зерчери чуни илнга дали тхте дагтана онда кересон дали мандык цыгыз мари намачык пазг мара зерчо ота тай тмарту ташай нерона нян намек най нерона нжан намек оя тан дир тмани зерчи мыша пас кынжок смела дырдык сори нжок смела тм машина кока жери кечемо кона жока жери кога звонига
1: Ориго, татына тиранныг кержим чесани, жаманянчак шанз гога, дир канчамансани, званьянчак мнез гога бзии. Не чимбо мнянчану, ра чимбо чипчану, цаг мнез гибцик шанз гидади. Канчиги раданганье, ра чимбо вжантам жуна уи, тан чимбо вжантаг данабтанге, ра уайи, мандар лукайи, ламапсапсам чикдун генге, уга амжуньи, мняга чангганьи тоннынна. Tata tsu wuga amjun toni nyaga changan kuyi gzaba gzabda jero tebshige gzalong sirka nyakhan tidabshige gzakarab sambi tondab saayik dawso nda nirchikbshanna. Ngam tsunna shiri yonda amani shirjan tongrja chonni mnirjana lhubsuk tongju niwayo samari dara. Mannayang dhulguzangna lhasa tonzarguzangna yegayo zirjizgo nari. Khangshya yabzangu kwadana ayilag thagrgongam yamnari mzu chongkarabzangu kwadana hnadig narche guya tonnari. Tata tsun tsamma na qaqlaam shiag lan nihkunna nam toran gashkar chim tani khalni ligan kar jaga mkwazan zi gamdra tikar jaga ontong zi jiwa shi chanag dhanzi nam kini lama chu chan shima kini hashi chin khiga jiwa jab ku chin khiga tari pabzanga gdol jen de jioni mabzanga liljisa jioni kanchi ghiran da yoka zir jotin yinna chi mili zi son saka Чекарниги, Тенкару, Канкаргонга, Лумару, Кавасапцыги, Тамгаран Чингобжири, Чарун Кара, Мивжири, Чамуламар, Дубжардади, Чочи Дангачизги, Рехчи Дарачизги, Фангангар Кова Мачин, Цоннумбо Хабкаманд, Дурим Чангамабдада, Моузы, Чикшатадара. Gopshong tango ta skenim shong nari, skimin na gopshong sanjo namari, rachi tokman dango nishji nari, gomin nara chokshi sanjo namari. Song song papi chiu ngo kong, yan lak jibi jong khanga sawa, dungu womrong sawa, chiu chirom jong kong kata nga nishji kushan na. Nima terang chi mili, zisak, chiu zivi laga abshig nayin, kimtawi laga akhtra nayin, chibja layin na, chongshi layin na, chekhtara kangcha noyin na, ngo gurwa rahnyuwa yin zidadi, ya lakso kaygi chekhchik zigi, yin lakso shikhan jirnjir zigi dadi. Deh, kachya mungu zikshan nonda ho rangji shtawo kaapkigi, mo rangji chaga rangu yin, rang rang rang rang shisa wo tayin, zir jok chikta nipshan na tayin. Diyim choso rangpa chan nik chikshan na, Tangchi go tuk dabligab tina mumbajali shama zagab samcha mumbajali rab dabligab tina tangchi go samab tokob samcha kastani statukum dongra nikik zgi gatukum chimag lohin zgi dadi de wang cho na hua koyo ka hua cho na wang ngayo ka zi dadi mongo zgi pshatta dara jikten kama hui zgi onnari sanag tangna lam zgi onnari tari yinna achaw hotsgin bakhtak gonnari tongso humbakar gonnari tari Uwa ika hang, tam shekab sha zirjit gond na maari, amiwa ta gond nari, gomiwa pri gond nari, satang sayin zhonga amiwa yin nari yana. Yin nam tata tso chi miri, zi song saka, chikag nyegi, de prashi longrang zirjit gindishtang na, nuku ya mu chong sha, zoka dalam nak chong, chaka wagar kacha, teka shawa rarang yi dadi, de storarab sama kwa na mokong jidag, ma jamsuk sama hang na manab jidag, na dararam dandag, na chia jamsuk dandag, Kungkak niga, na ju nyunga kankarig nimi maja ngangr dime onnag, ta juk sarwa sustimer, sawa malo na onnar jangr dime zi yud zidadi. Htam nyamang nang na tumshay kuk, na ho chukchi na htarjige kuk, tari. Yun na, te kachi cigab den huang zi gonari, dokura mo mafri zi gonari. Vse kango manjirka ka kikchik khantang onnag, nang kastang manjirka kardo trumshib shikshik onnag. Udimbab denga kawan dandab, dintung kagag dungman nandad gonno chimiri zisaka. Narangamu, sanag larwa martuk ngurwa meddi, sagal jeba martuk tabka meddi, sagal jebi htang azan karakhtag jad dagmu bishagdi. Sotik dewi ngwa, top tang chano yelmin dem digah kababshan na, kunkag nyegam tsunnam, tombo anngon yang nek lakgo nyegam parlam chigin, tikpo jarzong nang nek takzik nyegam chunglam chigin. Lunga har nang sir nang anjong jomu kertil kardi, diwa parka sarka anjong shchaddik chigga kangchig yin, haram tombo lab tsitsig nyan tarkarmar nyegam nyamtan zeri, lab zambu ngusuf to nyam, song surka nyegam nyamtab to ni, nanghan e shchaddik shung nyan simsambi chukka nyam gantan dadi, Pshik dhawu magnik ting nyam dungcha ranga so ka nyam gakshibi, kasim sirka nyak tag chan maam nyang, jenan tarkarkam da bajig maam nyang agda, nako ting nam dungso tang kan zankaro ting na tarkar pshik kangi, go nih ka go na chimni nyam gasa yin zi timi pshak. Pshan na kam chan maan doka nam duh kor long zi go wulum maso ka ngon sik lim di zi ka. Ftur rab sama mnyi khur na khwa mnyi cha mnyi rdo nyegi yung kong, hama jam tsog sama tig chang na tig tig war nyegi mjong kong chi miri zir ko jion da, psa sa zi ka tang ni, Dei kongkak niga toma tikag nam saazik zig logta njumak chika taqayag zig logta ane dam nami sim mamtanna shamnya da kang tangan ru mamtanna zig idadi ta ta tso chimili zisong saka drashi longranga Dei sayar chiga karkam randa chamar jirka vdarsan randa khaya mux zangu mabtuk sao saabri sartang mabja sao nda Dei zunab dina niga chigi nima chaka Zambu sam chuk zge kukar, gopu kham chuk zge kukar, nyeg nyom chungwa kham che rang kur zge kukar, wandab zada sehra rang kur zge kukar, chung rang tiga katsar nambab zge kukar. Thakbarta suk zong tenlige chimili, zina kong kham nyeg nyom chungwa kham che rang kur zge ta, wandab zada sehra rang kur zge ta zirka. Yini ma chakar jarwa meni tito kerchi zgim danda meni kappa chazu zgi, zanjig ma zam tsika shor na meka, blong sehra zam tsika yu na meka, chabshaka chukha, chabjabka nonggab sami, chigma sadhig shir nari, zang nyom sadhig zgi nari, dari. Yinnan zam lang shibdi zir jindi, chigwa riri rgam tukni mabda, rima riri tap tukni mabda, dandeng gingik chika zora meda, tamtam gangak durma meda. Ndar jirgan jibi mertan jazgi, ongan kibi mertan jazgi, te kongka tang na chimili zisong saka, Sim kankar si nal dig dig unna, zhitig manga zhiya matab kan gora li tang na chag dig unna, chag dig nyam ihkem matab jazig yoko ka, zidadi ihka chati mi fshak ka, tari. Pshan na nzam lang zhibdi zir jindi chimili, zisong se ka, te timi zik ching manz, kchikab jachi chabdan lani, nyalo sam chachi karang te, ikhag niga, jirkab ka, sab guga ramu zgi, nam guga tigli zgi, san tsama gyi kwa zgi, chan tsama chirdu zgi, san dap jepa yan chayi, san dap jepa man chayi dadi, hanar jeb gu chuda nga, long la sab gu nyan da shabi dadi, de rang rang rang rang gata so amchul laga chan jug jug, ami laga wan jug jug, watombi laga tom jug jug yi dadi, rang rang a tom zgi tsangrara yo ya nasi. Yo na che ki chi zi ga lunga go go zi dadi, te te kar ji na ko zgi dadi, song song kar ji na ko yi dadi, dong dong ga rahmi ko yi dadi.

0: Ma, reman juya, sop chika siga di jira.
1: Serang tamoshi, olgudu na marwe no marka, olgumar tsesuk nyenda inari.
2: Olgumar charci anisa dum, olgusung charci njubar sum.
0: Ya, ta lopchit chusong nare. Ma, reman yuan juri.
1: Serang tamoshi, dana nyerju lamtik menoga, sona chukna mari. Nyerju lamtik, Вденчик жирца иннери.
2: Джимчилэ джиглым хцэсун шэл. Вденчик хийша сэмсэ зун.
3: Джумр тахуэй апи хчинур ин.
4: Хыгбшэпа пэуи джанча ин.
5: Дэ ядэ волин ганча ин.
6: Джумбо чончонцо. Дата чэцо на чонсипи гацэ лэнцэнчо. Чипа гашчэчо. 那作孽

Я тупын амбатина самдыны чиням хчик намлам бымг жгыры сымду сергуну годонлен денен жуйел.

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванун дмра. Ванун чэнчи пони чэчэ капрлагьёль.

0: Shangil naman hatsung da pechu yung hachang ga gachembo danzin charang zing ga shangil, sota rang zing ga shangil da naman hatsuk yuk da pechu. Di anchi ni da giri ngi da gong na shakung techun da gishu shangil di xigchin eikyu, yung na rang ga gafshuk di xigchin eikyu. Yung gafshuk wa xigchin eikyu yung zi yung shuk zhanba ga kirga rang ga lobzhung, labsha zhanba rang di xigchin eikyu menin la dan da mora yung yuk. Khun chuk jina chu ta donglin langa shana zgin da donglin, chiku la ka zgir shala imba pa yi da tangi zhanba ga labsha ga rang ga zhig lobzhung rang di shuwa yung zge zhig ཉམས་ཞན་ན ཇོ་ན སར་གོན་ དང་ དང་ཅན་གུན་ རབ་ཏམ་མེ་ ཇོ་ད་སུ་ཁར་ རང་གཤོག་ཏ་ཤོ་ནི་ཀེས་ང་ཅུན་ དེ་ ཧ་ཅང་གཁ་ཅན་བོ་རི་གི་རིང་ཏ་གོན་ཤ་གོན་ད་ཚིག་ཅིན་ཡི་གོན་ཉི་ཏན་དེ་ ཏེ་ཨན་ཅིན་ད་ཏོ་དེ་རང་གི་ཐོ་མ་གི་གཤོག་ཅེས་ང་ཡི་གོ་ཟིན་གི་ལང་ཞན་དེན་ཚོན་ཅིན་ན་ཅ་ཅུ་ལོབ་ཏ་གི་ད་གམིན་ཟིན་ཏན་དེ་ཏི་ད་ལི་ཁ་བདེ་ཅུ་ཏ་རི་དེ་ཏན་ན་ད་ཨ་ཚམ་དན་ཡི་གི་རིང་གི་ད་ཅུ་ལོབ་ཏ་གི་གམིན་ཟིན་ཏན་དེ་གཤོག་ཉི་ཨ་ཚམ་ཅར་ཟིག་ཏན་ཡི་གམིན་ཟིན་ཏན་དེ་དབ་གོ་ནུ་གི་ག
1: ཨོ་ཡ་ནི་དི་ནི་དི་གི་གི་ཨ་དི་ཅུ་ལོབ་ཏ་གི་ད་གམིན་ཟན་ཏན་དེན་ཚོན་ཅིན་ན་གི་ནང་ཟན་ཏ་ནང་གི་ད་ཟན་ཏ་སོ་སོ་གི་ནང་གི་ད་ཁོན་ཅུ་ཅེ་ཅུ་ཅིན་ན་དོང་ལེན་གི་གི་གི་དེ་ལ་
0: 대단한 능아 그 다른 어느 동네인데 간우 장구 디겐트 능아 식나 촌나 알았지 한신이 그건 다 장주기 티츠다도 에르기능도 탱클리오나라 저들 잔지그란더라
1: 어 이제 그나트 가이너 우추 단디 장크로 찍으랑 간데다 그초 진짜다 휘즈나다 진짜 어디요 그 장나 가쇼다 찍찍 진짜 찍이 당스가
0: 그래 리디디
1: 페이나다 가쇼콘 진짜데다 휘즈나 үчүнди агза сагтагы шитотан тэни агза пембаг шито пембаг мара басынг шито
0: яри
1: басынг шито тэни гада тэгэнд ёк сотчинда догонда ёк тина сотчинда догонда тогтонго тэйдал ихти дөрө татут тэгэзичи янчи сотчик годгла кани тэгэз ян сай чуна
0: тэрди
1: янчи дицугла калам дани зинин ичинда агза мигмар тан сагта
0: Anda
1: tu kondisi tu nanti nak cerita kerjau jangan juta, kerana mungkin kerjau tu rasa kepala kerjau tu dia, kerjau sopir tu ini nasi.
0: Di
1: nanti kerjau sopir tu mar tu tak jangan bagi tu kau injuk jinaya sopir tu hanci ni kerjau jangan juga tu yang nanti jinaya, tu sejuna ada sopir ke kau make tu sopir mangga mangga tu kita nak jaga tu sopir nangga.
0: Jadi,
1: itu nanti mangga mangga tu make, tapi nanti somar ke, tapi zinta susu tu tu muzdiri, somar ke orang ke gasok tu jis handa nanti tiada kahsi kujai, tapi gergen zifra yang ni ni ngaza pemba. Nimaniga shira sotuna ne dai tonga girgen chi tani sotutina chozi tamu go jiwa girgen stansi na tiria ndo na tiria to na ngchina da tani jangjang ta mashu to dokta samji ga tanga chalta da pembara nimaniga ta kirgu shiru song shei cho jang ga ga shu ta tara hara stoku ni chiku ni tamu zuri
0: ya ri ri ri a ri ri nga shignu ga shei kan songi na kirzu ta rang tik shignare mure la ji Ridi, Nangashi, Yung, Jangna, Shaichu, Shig, Jangna, and Dokayok.
1: Janjuka Lakanita, Gamins, and that Shig, Gamins, and Susu, meet age 15 again. Chirka Jange, Chikuga, that Kirochi, Hilan Shannon's Kira, much of what the region age 15 and that. Gamins, and that Shaichu, Chista,
0: Dwayon.
1: Ah, Chista, Dwayon, Tanita, Huijogina, Teron Shito, Gamins, and that Gamins, and Taina, Gamins, and Tasso. Хуинжогина шитрос гас хотла энийг юм бол хотныга хэтона нэгиwana вастанди машуг кармач тамата ёнэрмо
0: яри
1: вичотта ёнэ тэната сэй чусэчота гиргэн таун хотнэ чуани машумг кармач то ма машинэ чи хотла нянда панга чу хотте гозита чаг шигта хотва ёкуке
0: яри
1: а хотта муз ётону ти чэзгуна дин дюгата ранги чинхтла сонара чи хуинжогина сомазгина занжига ёсона дасанга гиргэнгэндэ муз та нинда муз хтонжи ёкумо Махтунжутта йотаната тарык болсоптынанг лизуа цымаг дигзитганути жаңарыңа дигитг матыг жаңарыңа дигитгэн минутта ичихса сауи тапты татахшиг симгари тондогдыри
0: тара тара гомар ри ри ри гэргин да гэргингчу дайч чулот гэ гаминзэн тандавч шууны замжути тани гаминзэн та дүмнүг гипа тандаг кашинаж лас хоогни тани гэргин кона кабдаг гоно тевжин гэргин кона асун гоно та хүн жужина гэчу гаминзэн танд ранранг мипа тат данзэн танд нэг ашигни тамори та гэрзу дэвчва мени нмоина машигнара чукти кен гэр гаминзэн танд сонжа да шиг тицук чани янзан курчик кэнга So training and the moon that gives you younger and younger young teaching the Tamzani, Shay Shosonia, Shigan the Toyokun, a Sopotu, a Sotagan and Domu Granga to get Toyoni to end the Zagat to get Jibjin and the Moyojina, that Sopta Masini, Sojunga Masini, Tan Domugi, and to get Chester Gunner, Shogunayan to get Gipan and Rumas Gyokasam, which younger Gurgi, Zu, Sopta and Dinanir, Shangil Mangape Gogazi, Shay Chu Kuzu Rang Lokat and Sambi, Shangil Mangape. Lorag and so on the pensum jets on Johnny Matel, Tasha Izora could kill Hotan the Tuayuni, a Hotan in Jojo Shigar Tuayuni, Dingy Tenor Shigang, a Hachanga Shaga Tasago Tijang, that you come in the Dandazon Sonyan, which will Hotas Gnana Pacher and the Met the Maruan Janja, and the Morin, the Gichi, Hotag, Nankikian, Chilapsha Jambalas, one the Mugginoba main in it of Jutan Hachanga Gachembur. Tianjin Dagan is going to Tagoni, a Loma Gashon the Chess and Nacham Dagtang, Hotat and Girgin Las, one Dag of Shogangans in it or Nangun and Ding it and Gin Kabdaiton. Tianjin Dag to Homdang Rambandazon Sonjina. Шинэ таашаа изон сонжан нарсони ранг тонд тенанг данжиг хини цала тони дав гэтиген гэ тал хома ранг гавшун дэ кесэн гона шук гангаз гам бапай гог чигин бапай гог дазун и тани анг гэн гадарина
1: ой ой да үчү дасын гэ алангын ди нантар тат томазык хуй жана та жанганга гашунда хуй жана тотон чимдык арат жапчури тани памо гирген гет нечли леда тасам памо та жанилат кидок мо
0: тер тер
1: аранилат хсона та жанин кет чил гистонли гогат ди тато хуй жана таң чу толтагын коритни хуй жага шалсона та жангир таудам сона та чимдни яннан гиннан карти ди мек та тинто чу та толтага ти варке озанжик сел жимек тому ар джимбер кета фома чунгат сайонер нас сайонта гирген дана чиндик ёк канан дик ёк дин дамозрика камозри чи хуй жона жигнин ан дамозрика лам касма чимозри сома чу сра сайон нутга уга чыкты тамошана та толти гамзендан цигни зонте та уга чыкты тойнанр мо
0: тер тер
1: та тонтгна та хуй жона нга чу тму хыгзиона толта джимбер кета сома чу джимбер гаусо джимбер самчек мела ёнг да на ёнг ёнг дун го става чу дина та нга жанги на чи донлен чан чан май ба та ти ханчик лика толта гнг лика га кала кансм ди ти ранг ниа ёс ги лига да кум да дон зинг ка корай на чу ба ти дина та сома чу ти дал та га шу та сома чи там зин кун та трия тук тун го чу жани ге герген зга сона чу жани ке тук тун го соп чет ши ку ди та со та соп чет жондык тамангыл го фомачо семан жук тапсона топчето жатыгы яңтыгын жук тапсона та фомати жанги кыда акызы келген деп сай аран көрүн дүгүм эсаптан жок куйжугуна келгенин индила кандымдан тара чимузы ёнжу го тата жимбир кыта жок тайну жим сенгара фомачи жанги кошкапты чилги тамзын гугл деп тасо келген жанги та сотри гамин зинтата докутага джиптан хуйнгдина гашута чесан го тазу жанг сафша хуйнгдина сотри гзан ба дисута докута читу гуне нопа майе датта ти варсан го конкуп дистенде дата ранг гергена зингин дому зила тантан да чимуз гамуз ила да ти кошкатта го герген тып тажу тата чих ту чихис
0: на денга
1: моя та жанга чичи хуйз жигна та хмынчы тойна тому йонаре та гергенгі лакайна чели рамжын майын тауны тазу та хуйнгызына нен дамузылен улан аранды чимузыр гергензіна яқы сэджу мастық та тазанана чик шеф чат доли дарып шат тонзы та хмынчылена мэй тонзы му
0: нәри
1: ота тавар нанкайна үкчу хчан сукун джи тонзы не дали та гергенена чели рамжын чин сарал хобчына гадайши йок дэйна ти лоджи гала кансум йеди на ти ранг та хрым ганский няни тэни джиузга цгэзулон сунатта дугутта кошкапта та хшиг фомаг дамзэнгу кошкапта чизги дамзэнгу зэр тасу чи чо ранг чи сэма тайн тону чи чо ранг гашу ти лакани гиргинг лоджи ну ханчини сэма тайн тону та чутан джик юни намин чи ниперт гиргин анджу джутта та качин ранг джин дзэ
0: дэнга
1: та мати тана үчүн да лам ка хуйин жогдина лам кандын даса сонрата чуламда екы сиркуну күзүжгана тей тондина та лам ди кындана хуйин жогдина та ягчу марчу болса хуйин жогдина маңа маңа зыйонур мо үчү жачы кулланды маңа зыйонур мо дейна та кирге лам ягсу тинаган дей гона та яна мында чи лам та тиг тиг чу лам ягсу тинаган дейна та маң бир чөрүнгена та лам ягса тини чукан атынгына дей тонжир та мо
0: дей
1: ᱚᱛᱚᱢᱟᱭ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱣᱟᱱᱟ ᱠᱷᱩᱭᱱᱫᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱤᱪᱷᱤ ᱪᱟᱪᱩᱜ ᱛᱟᱜ ᱞᱟᱢᱪᱤ ᱛᱮᱫᱤ ᱛᱟᱛᱚᱭᱚ ᱪᱤᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱩᱥᱭᱟᱱᱚ ᱪᱷᱢᱫᱟᱜ ᱠᱟ ᱡᱟᱠᱪᱩᱨ ᱡᱤᱱᱚ ᱪᱚᱞᱦᱚᱢᱟ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱫᱤᱜᱡᱤ ᱛᱟᱱᱚᱛᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱚᱥᱩᱜ ᱞᱟᱢ ᱱᱚᱨᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭᱱᱫᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱡᱤᱣᱛ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱩᱢᱩᱜᱨᱤᱭᱟ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨᱛᱟ ᱥᱤᱨᱜᱤ ᱭᱚᱞᱦᱚᱢᱟ ᱪᱩᱭᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱨᱤᱜᱚ ᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱟᱢᱡᱜᱟ ᱛᱤᱱᱟᱨᱟ ᱱᱤ ᱱᱟᱢᱡᱜᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱟᱨᱟ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱞ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱠᱩᱧᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱪᱩ ᱛᱤᱥᱩᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱥ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱢᱟᱴᱤᱱᱟ ᱪᱤᱪᱩᱨᱤ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱠᱟᱣᱨᱛᱮ ᱢᱟᱠᱷᱩᱢᱱᱟ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱪᱤᱛ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱠᱞᱟᱢᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱫᱟ ᱭᱚᱠᱟᱡᱩᱱ ᱪᱚᱱᱡᱤᱨᱮ ᱢᱟᱥᱛᱚᱜᱱᱟ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱫᱟᱜ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱞᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱢᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱦᱩᱭᱡ ᱡᱚᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱡᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱥᱟᱢᱞᱚᱡᱤ ᱭᱚᱛᱟᱨᱤ ᱱᱤᱠᱤ ᱢᱮᱠᱮ ᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱡᱤᱠ ᱦᱟᱨᱟᱠᱤᱨ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱛᱤ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱦᱟᱨᱟᱥᱠᱟ ᱪᱟᱛᱟ хау то кой инжук то соната соматира ота семан бабзи дебута конзи дани кошкам дей там зитана гиргинген дани фшатуна ти инжи ота музы ти ва кинжолам данду лам данду то музы та сомага там зинго я та музы я
0: я ди ти ти кин
1: оле та тамани воркинг анда на шечу дону ngachu гамин зинтан да тиги дали жини сори жандык сори жандык та тигне та гамин зинтан ди чок сори жандык та на кирге ян донзинг гамин зинтан да йоно ти нанга сра сарчим сарлон шонуг томатта согыян чи гамин ди ади жандык лори жандыгында чи да тани лори жандыгына ни та кеге үчүн ди чыгы гүнү да чи хуйглуг кахура нанжа тихан чигта үчүнди гашшук куйнжуг дина чугла янлена ганкенда тонкин соптана да юну тркасу видали ти га жанжакна тани кырсы гла янлан хуйлуг чита тани хтамжившер нима кунгы варкып тета юнурму
0: ярия
1: ая тай таната кызундин пежигла канита жанга ламчи жанга яран куристи сана соната ти жога гергинда чымдык чилу ортасы да та хачын стамы тамыз кылгодон тымызрия
0: тыр Ali. Ali girgin ta. Girgin ge koni chu homarang nan don son janan ge gashu che san din ni thala chi ba pa e gon la pa de chu ta nar soni da on homrang yan chi ke homar kan son ina a ta rang nan ge gashu che san go na rang ge tang gen jo nin da ngon don chi ge gon nan di jing ni thala chi sam lu tang hi ni na mo ge na chen de to no ge di yang ge homarang nan don son janan ge gashu che san ni ten de ba pa e gon din ni thana girgin kha da yo ge ke ta la pa de chu de rang ge len chen din na homa ge gashu che san she go zi da lang ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱩᱜᱟᱨ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱴᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱞᱚᱢ 당 너는 결혼 그 샌도 봐 뇽뇽리 갑다이나
1: 오야 오야 고송 고송 다 아 정기 최특군을 거 단단하지 아 가서 그 시주 세컨은 나 다시 무슨 다시 가서 지키래 지 무슨 얘기다 주요 누이나 아 가민 진탄도 도콘도 쓰기 처는 추소 잡다오잠 소난디는 거 소만 망아즈다 그게 가민 진타글라크 랑게 가민 진타글나니 사송숑이 다오르는 거 진속초나다 랑랑게 리르글라카 아 하라 담티 토니도노 그 무소마요 그르즈 요너모
0: 야리
1: 아 데이터나타 tanda tuk tsangmai nara gamin zinja tuk tuk tuk nugu ti nang tin kori yu tuk nani ta yara yu chu nyakinra u tuk di dali nga di chonar di na tan jikita rangi di chikib shayndo pazi yonu chizgin zina ta sopcha riri riri zinta gamin zinja nda tuk unda kuchin zijunta nga rangi ka yang chik kishig chizgu na rangi ka jiwa rayin dara sopcha riri ni gamin zinja nda tuk tuk nga ta somar ka tachi kona agan laka khusong zinba nang tachi tachi somar ki sopchik nko yi ta sora ta dhokota na khushig chizg na khutuwa sang na aga sang ga ta sopchik ta dhokota ya riri riri zin nyan na waka te jik simbu menu otaga laka te pantoni mazika ti hanchik rang rang ga gamin zintan ta gudri dhya ta gani di lam khanda ni soma munga maa zir jesang yi tabka ta dhokota ta khushig ikchu sopcha zgan chona gamin zintan ta chi meta murunga ziri ta samgu yo
0: nari
1: ta dhokota rangi na yang chi ta ta sang ikchu Sorinjer kisi gujira ta ta singa di ndaga nanga marankur niya rangi chi sopcha riri zo yang chi tamo gachi rangi rewa zu shenandu no ten ta gamin zinta ndag chi yota na huin jo jina ta ge sop yunga di laka nana xishi ga do ndaga manga zi chi sanga jio di hanchi ka laka ni tande tiga zi chi chiru na ta uchu lika hanchi ka lika zi ri ta gen nambang suna ra lika ga hanchi ni lika zi ga jik lak ma li gu ni tamo zi ri ta ra wen jiang ta rang chuf ta uzan suna rang ga chiru ga huan sako suna su gu so sakan jio sir gu ni ya rang ga saka ni di fshiran kori jik po ma cho jik fshan na zi ka lo suna po ma cho jik fshom na zi ka lo suna ta tomo shali yon na yon daga laka nani xishigin bapa sul mali da tani toma cho yon chinda mugi likazi li gona ti waka chitu guna raya ta waka rangi lingri yixtum ga soksum xisam aida li ta yixti li gamin zinta zi tigdong zina yixtu sopcha gantan gantan zin zina daga laka tani xishiga peji gantan zi yochiri ti hanchi ka laka nani toma yon manga zi kige jilam ga lam kati yon xishiga jesan manga zi tabga lam yon xishiga yanga
0: tatamu
1: zi riya ya gana yang chi chi de gona de di lengsen de mo de go de gi dali ni de mo de go

0: Дэгэ гячунна дум жижма пачир чмозук. Та пачир хэсэна чук.
1: Лонкуга лантэн чичвати твэнде.
0: Аре твэн лантэнжа. Дэгэ гячунна дум жижма чмозук.
1: А титанга чи сарагара дэ гячунду сэчимнэке.
0: Нари. Я дангэ чо гячундэнгэ чоругэла шаладангу. Taiwan de chongjina zhongguo ge langchen qi qiwa de ni jia chun na tongme zhe jima che sim chigar ngab jil de mo zu ke tongme zhe jima che sim chigar ngab jil de mo zu ku ya da nin di chu zhuan de de song de jiao zai dang de ge ji ni nang ni zhe wa chi ga le ma tu zi de dang na xia ga zhuo de re la ji Ari, tu jigni kombayo tigdanga tu jongdu kana sha galeng ngong na chwa. Sha gang ngi war go, jowa mar sha to a je lan to song. Sha gang ngi war go.
1: Ya.
0: Ya ni ko demo ta hi de lag.
1: Ya, demo.